0: Вот и гость ко мне. Сам Филимон, однодворца сын. Ни крестьянин, ни дворянин. На сей день будет поживка.
1: Будь дорога добра молодцу!
2: Челом бью, старинушка. Это он, та ворожейка. Надоть у него поколдоваться. Что, старинушка, хочу спросить тебя?
0: О чем поволишь?

0: Не таи, не таи, ничего не таи. Я твою беду руками разведу.
1: Ну, им быть так. Задумал я, добрый молодец, жениться. И пришла мне одна красная девица по обычаю.
0: Невелика беда.
1: Да как невелика? Коли отец и мать ее друг с другом не согласны. Старухе-то истори случилось быть дворянского отродью. Так она ту спесь и по сей день из головы не выкинет. Подавай ей для дочки жениха дворянина.
0: Ну и лих с ней. А старик-то что?
1: А старика дочь за детину хлебопашца выдать хочет. Вот я и прибрел к себе кручину размыкать. Придумай, пригадай, выдадут ли за меня Анюту. Мне без нее хоть в воду.
0: Погадать можно. А как, например, будет ли от тебя

0: Jiris ka mne седой демон!
1: Чур меня, чур меня! С нами крестная сила!

Я чудес вам натворю, вас друг с другом помирю. Подождите, не ходите, жениха вам подскажу. Подождите, не ходите, жениха вам покажу.